Я спасел, во власти свет. Ой, ладрия, ром, ой, ладрия, ром, ой, ладрия, ром, ой, ладрия, я.